ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Если

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер. Переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 16-22, выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Рифте, тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня суббота, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: на Jam FM.
1: Настроение
0: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Я слушаю Джем FM.
1: Джем FM.
3: Как крыш.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 27 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 16-22, выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 27 июня. Овен, смело запускай новые проекты. Телец, вложись в саморазвитие, это окупится со временем. Близнецы, расширь круг общения, напиши тем, с кем давно не общался. Рак, сначала чувства, потом дела, дай себе поддержку. Лев, постарайся воздержаться от импульсивных покупок. Дева, замедлись и распиши подробный план действий. Весы, собери мнение и только потом принимай решение. Скорпион, ослабь контроль над ситуацией. Стрелец, смени обстановку, короткая поездка пойдет тебе на пользу. Козерог, перенеси сложные задачи.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня суббота, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим FM.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Вакаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Польза на авто» и на 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. ВСУ продолжают удары внутри России. В Волгограде на одном из предприятий пострадали как минимум 10 человек. Предварительно жизни пострадавших вне опасности, сообщил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. По какому предприятию был нанесен удар, он не уточнил. Повреждения жилых домов не зафиксировано. Ранее в Волгоградской области объявляли ракетную опасность, ограничивали работу аэропорта. Ночью режим ракетной опасности объявляли также в Пензенской области, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, в Татарстане и в Чувашии. В пробках у Крымского моста застряли больше 1000 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале, который отслеживает ситуацию на путепроводе. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани около 700 машин, со стороны Керчи 580. Время ожидания с обеих сторон составляет около 2 часов. Несколько часов назад движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, пишет газета.ру. И напоминает, что с 3 ноября прошлого года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных автомобилей со стороны Краснодарского края. Их водителям официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор от Таганрога до Джанкоя, пишет газета.ру. Топливный рынок в России может стабилизироваться только к середине июля, началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Такой прогноз дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, пишет издание «Абзац». Первое условие – повысить защищенность НПЗ. Второе – продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена, пишет «Комсомольская правда». Напомню, автомобилисты Екатеринбурга жалуются на очереди на заправках и на закрытые АЗС. Власти региона говорят, что дефицит возник из-за ажиотажного спроса. В Свердловском поселке Белоярский спасли пенсионерку, которая увязла в болоте и не могла выбраться 3 дня. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Тамара Рыбникова, которой 73 года, 23 июня вышла из дома и пропала. Родные сразу подали заявление в полицию, обратились к волонтерам. Поисковики стали искать женщину и в самом малоэтажном поселке, а также в частном секторе, в небольших лесных участках. Только на 3-й день удалось установить местоположение пропавшей. Оказалось, что она вышла за пределы поселка, пошла по полю вдоль реки и провалилось в болото. Женщину достали и передали врачам, пишет Ядин. Самое большое число синонимов в русском языке у слова «очень». Об этом рассказала зав. Лаборатории лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Среди синонимов встречаются нейтральные, а также книжные, разговорные, просторечные и устаревшие слова. Такое разнообразие связано с тем, что слово востребовано и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака и оттенки экспрессии. Разные синонимы обслуживают разные стили, разные речевые ситуации и разные части речи, пояснил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер. Переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 16-22, выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
5: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ханна и Пашу сделали парные татуировки. Певица и продюсер решили устроить необычный подарок друг другу. Звезды сделали парные тату. Ханна тут же поделилась новостью с поклонниками. Она продемонстрировала им весь процесс в своем личном блоге. Девушка прокомментировала, цитирую: «Тату для меня – это всегда про смысл, про воспоминания, чувства, людей и моменты, которые хочется навсегда запомнить. На кадрах видно, как супруги крепко обнимаются. На местах, где руки мужа и жены касаются спины друг друга, у пары появились одинаковые звездочки. Как пишет Супер, для артистов это не просто рисунок, это настоящий символ их крепкой любви. Отмечу, что Паша и Ханна в браке уже более 10 лет. Пара познакомилась на конкурсе красоты в Турции, где Ханна одержала победу. У супругов подрастают две замечательные дочки. Молодцы! Это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 27 июня. Овен, смело запускай новые проекты. Телец, вложись в саморазвитие, это окупится со временем. Близнецы, расширь круг общения, напиши тем, с кем давно не общался. Рак, сначала чувства, потом дела, дай себе поддержку. Лев, постарайся воздержаться от импульсивных покупок. Дева, замедлись и распиши подробный план действий. Весы, собери мнение и только потом принимай решение. Скорпион, ослабь контроль над ситуацией. Стрелец, смени обстановку, короткая поездка пойдет тебе на пользу. Козерог, перенеси сложные задачи на другой день. Водолей, поблагодари наставник, ну признай чужой вклад. Рыбы, будь мягче к себе, откажись от строгих сроков и штрафов.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации. Стации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дизтоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Выпускники УРФУ в этом году остались без мантий и конфедераток на выпускной. Об этом сообщили студенты порталу Е1. По их словам, оргкомитет праздника сообщил новость только сегодня утром. Студенты расстроены. В Уральском федеральном университете пояснили, что произошел форс-мажор. Поступила только часть заказа мантий и решено отменить их полностью, чтобы все были в равных условиях. Также в УРФУ добавили, что выпускники могут прийти на церемонию в любом наряде, в том числе в своей мантии. Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки. Это связано с выборами местных органов власти, пишет РИА Новости. По данным избиркома, ограничения действуют с вечера субботы 27 июня до вечера воскресенья 28 числа. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице Таиланда, а также в популярном у российских туристов курортном городе. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение до 6 месяцев, либо штраф до 10 000 бат, это около $300, либо оба наказания одновременно, отмечает агентство. Сборная островного государства Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на Мундиале 2026. Команда сыграла в ничью с Саудовской Аравией 0-0 в матче заключительного тура группы H. Сборная впервые участвует в финальной стадии Мундиале. В 1/16 финала Кабо-Верде будет играть с Аргентиной. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. Матчи 1/8 финала с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы на 14-15 июля. Мундиаль завершится 19 числа следующего месяца. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до +20.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас на Jam FM. Поборется за приз у нас сегодня Дмитрий. Он из Екатеринбурга, работает в проектной фирме. Но сейчас уже поездил по делам и возвращается домой. Дим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Есть уже какие-то планы на предстоящие выходные? Чем будешь заниматься?
3: Ой, хотел куда-то за город выехал, но погода, видимо, не позволит, дожди. Видимо, дома с семьей буду. Если выиграю билеты в Высоцкий, значит, пойду в Высоцкий.
2: А это хорошо.
4: Круто.
2: Правильные планы.
4: Хорошо мыслишь.
2: Да, поэтому мы желаем тебе, конечно же, удачи, но и в любом случае послушай сначала правила нашей игры от Маргариты.
4: Мы для тебя прямо сейчас поставим три кусочка из разных песен. Тебе нужно назвать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь приз, но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Прозвучат три песни, потом послушаешь, а потом дашь нам ответы. Если всех трех назовешь исполнителей, соответственно, приз будет твой. Готов?
3: Готов.
2: Поехали.

0: Псевдим, прозвучали все песенки, есть какие-то известные?
1: Да, я с последним, пожалуйста, Ираклий Пескалава.
0: Так,
1: потом
0: есть.
1: Потом Демо. Демо.
0: Так, отлично. Демо. И первый вариант, первая песня.
1: И Габли и Мавик, ну, как так он правильно называется.
0: Галиври и Мавик, ну сочтем, конечно же, абсолютно верно, слушай, Дим, вот
2: красавчик.
0: Так. Причем так интересно, с обратной стороны пошел.
2: Да.
0: Три, два, не один, два, три, а в эту сторону. Неважно, в какую сторону.
1: А это мне это, не забыть. Не забыть, так удобнее было.
0: Это правильно. Неважно, в какую сторону, главное, все три названы и правильно, без единой поправочки, все четенько, молодец, Дима, классно, здорово, вот так вот едешь домой, а уже с подарками, и теперь точно знаешь, чем заняться на выходные.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
3: Джем!
5: Джем-ФМ.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульзанов», Таина, 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
4: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
5: Вход бесплатный, 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Зоя Фудс рассказала, за что полюбила Павла Деревянко. Возлюбленная актера призналась, что всю жизнь мечтала об отношениях с мужчиной старого склада. Повстречав Павла, она сразу поняла, что это тот самый человек. Как пишет Супер, она не относит Деревянко к разряду папочек. Несмотря на то, что супруг старше ее на 15 лет, Зоя считает эту разницу идеальной. Она прокомментировала: «Я всегда думала о том, что мне нужен такой мужчина, как я их называю, динозавры. Он вообще не папочка, он любит старую музыку. У него все такое простое, не особо ведет соцсети, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно. Меня это очень сильно привлекло». Павел Деревянко и Зоя Фудс познакомились с помощью соцсетей. Зоя увидела Павла в одном из сериалов и оставила комментарий под одной из фотографий. Актер сам написал девушке. Впервые об их романе заговорили 5 лет назад. Хорошо, когда такие романтические мечты сбываются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль.

0: все продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Промаяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В эти выходные ГАИ России проводят масштабные рейды на дорогах страны. Основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов, сообщили газете «Известия» в ведомстве. Автоинспекторы призвали россиян сообщать о водителях с признаками опьянения. Каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование. В ГАИ напомнили о том, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования грозит лишением прав до 2 лет, штрафом 45 тысяч рублей. В случае повторного пьяного вождения возбуждается уголовное дело. Суд может конфисковать автомобиль в пользу государства. Власти Венесуэлы решили ограничить доступ в штат Ла-Гуайра. Желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила. В частности, нужно пройти процедуру регистрации. Так власти хотят облегчить проведение спасательных работ. Напомню, самое мощное за 126 лет землетрясение силой более 7 баллов произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В стране было введено чрезвычайное положение. По последним данным, общее количество погибших – 920 человек. Еще более 4000 людей ранены, в том числе 3 россиян. В Екатеринбурге полицейские задержали пьяных пациентов скорой помощи. Ночью в субботу неадекватный молодой человек, которого медики везли в больницу, разбил стекло в машине и выпрыгнул из окна. Инцидент случился на Большакова, 75, и попал на видео, пишет Ядин. В машине с пьяным пациентом были еще подростки, рассказали очевидцы. В полиции Екатеринбурга пояснили, что двоих очень пьяных молодых людей доставили в отдел номер 5. Позднее они были госпитализированы из-за неадекватного состояния. По факту повреждения машины скорой помощи полиция проводит проверку. В Свердловской области привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу 4 июля гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, послушать концерт народной музыки, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. Сплетенные венки гости пустят по воде. В воскресенье 5 июля участникам будут рассказывать уральские былины и сказки, состоится древнерусский стендап, на закате спектакль, обряд, шаг за порог, и в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменный с направлением 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульзан Автоина» 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Том Холланд раскрыл прозвище Зендеи. Актер случайным образом раскрыл, как называет свою возлюбленную. Недавно многими любимый голливудский дуэт заметили на ковровой дорожке. На премьере фильма «Человек-паук. Новый день» Том, пока Зендея давала интервью, решил окликнуть актрису. Поклонников удивило то, что они услышали не привычное «Зи», а «Мари». Таким образом, стало ясно, что второе имя звезды стало для Тома чем-то родным. Фанаты назвали этот момент трепетным и нежным. Они прокомментировали: «Как же это мило! Они такие классные, что мы даже не можем описать, насколько. Очень гармоничная и светлая пара. Желаем им счастья!» Как пишет People, недавно Том подтвердил, что женился на Зендее. Полное имя девушки – Зендея Мари Штермер Колман. Действительно, очень даже мило. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джим ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Президент России выразил соболезнования по поводу ухода из жизни бывшего министра обороны страны Сергея Иванова. В телеграмме на сайте Кремля Владимир Путин назвал его человеком, преданным России. Напомню, накануне стало известно о том, что Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев написал, что полгода назад Сергей Иванов попросился в отставку с поста спецпредставителя президента. Видимо, уже подводило здоровье, заключил журналист. Сергей Иванов ветеран внешней разведки, в разные годы был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина и очереди на заправках. Как пишет Е1, некоторые в поисках топлива накануне ездили в соседние города. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. В одном из случаев у автомобилистки заглохла машина, она вызвала такси, поехала на АЗС, где было топливо, но оператор отказалась наливать бензин в канистру. В Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС «Башнефти» на улицах Таватуйская и Готвальда. Вместе с тем власти области заявили, что дефицит бензина на Урале появился только из-за ажиотажного спроса. Автомобилисты стали запасаться топливом впрок. Между тем, на АЗС в Свердловской области уже происходят стычки. Вечером в пятницу на одной из заправок Серова разгорелся конфликт, который завершился дракой. Видео опубликовал телеграм-канал «Это Серов детка». На кадрах агрессивный мужчина кричит на нескольких женщин и толкает свою спутницу, которая пытается его успокоить. Мужчина сошел с ума, боялся, что бензин закончится, не пускал на заправку. «Люди, не наводите панику», цитирует одну из участниц конфликта Е1. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на выходные. Сегодня и далее в течение суток местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни. До 30 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая погода от 18 до 22 градусов. Сохранится и в выходные, и на следующей неделе, а в пятницу 3 июля немного прояснится и днем до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра, днем 14-20 выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
3: Вход бесплатный, 0+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Банку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Степаныч!
3: Да, сосед!
2: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
3: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
4: С ним любой шашлык получится как надо.
5: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Джем FM 102.5. Джем для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Бенни Бланко шокировал поклонников своей прической. Муж Селены Гомес снова навел суеты в интернете. На этот раз продюсер выделился не своим поведением или отношением к супруге, а новым внешним видом. Мужчина побрил половину головы. Продюсер стал гостем одного из шоу, в котором вместе со своим приятелем обсуждал других медийных персон. Все, как обычно, веселились. Удивительно, но команда никак не обыграла перевоплощение Бенни. Никто не проронил ни шутки. Чего не скажешь о хейтерах. Как пишет Супер, одни гадали, настоящий или это стрижка. Другие предположили, что на голове продюсера парик. Некоторые пользователи отметили, что им очень жаль Селену, хотя, возможно, для нее это уже в норме вещей. Напомню, что ранее пару хейтили за то, что Гомес целовала грязные ноги Бенни Бланко. Да уж, странная парочка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Тема нашего сегодняшнего вечера действительно очень аппетитная. Она звучит так. Какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки? И нам написала Светлана, она пишет: «Добрый день. Я люблю много какие ягоды и фрукты. Черешню обожаю, клубнику. У нее тоже любима манго. И во время беременности могла съесть 2 килограмма черешни, и вообще не остановившись. Поэтому все говорили, что будет девочка. В итоге родила девочку. Сейчас ей 20 лет».
3: Вот Аня меня тоже поддерживает. Она говорит: «Арбуз смогу съесть прямо целый килограмм». Килограмм на 15. Я такой думаю, что ты хвастаешься, килограмм арбуза там не то чтобы много. Килограмм на 15, говорит, она может, ну, абсолютно весь есть. Всегда жду лето в первую очередь из-за арбуза. Да, вот мы с Аней, это люди, вот арбузные войска мы. Нам
2: а
3: нравится
2: арбуз. Я больше
3: арбузы.
2: Дыньку люблю.
3: Да, пожалуйста, мы принимаем тебя такой, какая
2: вот
3: ты есть.
2: Люди делятся на 2 типа: арбуз или дыня. Я всегда буду за дыню. Не знаю, она какая-то более сладкая.
3: Во-первых, я считаю, что дыня, она более уважительно относится к человеку. Потому что арбуз, вот он разбросал все косточки внутри.
2: А это и все в одном месте.
3: А дыня втянула в серединку, все, отрезаешь, убираешь и погнали. Вот так работает.
2: Артем нам пишет: здравствуйте, Джеймики. Очень приятно, кстати, когда нас так называют.
3: Я думаю, это конкретно к тебе обращение.
2: Так, хорошо.
3: Ну, такое уменьшительно ласкально.
2: А ты что, не Джеймик?
3: Ну, мы здорово.
2: В общем, он пишет, что изначально, да, ягоды ел там клубнику со сметаной, с молоком. Тут недавно, знаешь, что дома у него есть ягоды, купил.
3: Ты знаешь?
2: Он знает, что у него есть дома ягоды.
3: Я думаю, сейчас какие разговоры будут за эфиром.
2: Нет, я бы так не палилась.
3: Давай, да, согласна, тоже верно.
2: Он знает о том, что у него дома есть ягоды, купил сметану, приезжает, а жена из этих ягод варенье, оказывается, у него сварила. И он такой: что ж делать, что ж делать. И в итоге смешал сметану с вареньем, получилось очень даже вкусно, пишет нам Артем.
3: Ну да, что сметана с вареньем, это как джем, по сути же, ты с джемом просто.
2: Джем.
3: Да, ну, в априори, мне кажется, вкусно может получиться. А Вера нам говорит: банан. Так как в детстве они были жутким дефицитом, и купить их, ну вот, простояв в огромной очереди, было бы огромное счастье. Поэтому она любит бананы. Но опять, кусать или надламывать, тут тоже вопрос риторический.
2: В общем, нам Таня пишет, она пишет, что я могу есть без остановки клубнику. Вот сейчас настала пора собирания этих ягод, и у меня дочка, она пишет, 8 лет, так у нас с ней прям борьба за эти ягоды.
3: Ну, если дерутся за ягоды?
2: Угу.
3: На камень-ножницы?
2: Ну, видимо, и с сахарочком тоже их едят, пишут. Многие так едят клубнику.
3: Но у меня сегодня дочка тоже срывала земляничку белую. И вот, ну, просто прикольно. Я вот со стороны наблюдаю, что вот я помню свое детство, когда я был у бабушки, утром выбегаешь, срываешь вот эту клубнику, землянику. Ну, как это, домашняя земляника же есть, когда маленькие
2: ну,
3: ягоды?
2: Ну, да, маленькие.
3: Вот, выбегаешь, срываешь, она уже идет, подоив корову, и ты вот это молоко, клубника... Очень круто. Да, да, и я просто вот сегодня поймал себя на мысли о том, что это очень круто со стороны выглядит. Все, едим ягоды и продолжаем это делать.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Стоп, а если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Пульзанавто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дистоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Между тем, топливный рынок в России может стабилизироваться к середине июля, началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Такой прогноз дал в интервью изданию «Абзац» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Первое условие – повысить защищенность НПЗ. Второе – продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена, отметил эксперт. Напомню, автомобилисты Екатеринбурга жалуются на очередь на автозаправках и на закрытые АЗС. Власти региона призывают автомобилистов не создавать панику. Краснодарский край стал антилидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием пьяных водителей с начала этого года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы ГАИ. С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий, но все же по сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП сократилось на 22,5%. Второе место в этом антисписке занимает Забайкалье, где произошло 96 аварий с начала года с нетрезвыми водителями. На третьей строчке Иркутская область, также в пятерке Приморский край и Воронежская область. Напомню, в эти выходные ГАИ по всей России проводит масштабные рейды. Главная цель – предупредить пьяное вождение. Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром, в понедельник, 29 июня. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу, 4 июля, гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. В воскресенье 5 июля участникам будут рассказывать уральские былины и сказки, состоится древнерусский стендап, на закате спектакль, обряд, «Шаг за порог», и в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, в воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульзанавто» и «Энерго-66-71-48-76-34». Предложение до конца июня текущего года. Количество автоограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
4: 235-0905
5: Jam FM.
4: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Что хочет летом моя крошка?
2: Душа требует окрошку.
1: На квасе или на кефире?
2: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
3: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Роза Сибитова прокомментировала свою личную жизнь. Ведущая известного телешоу, помогающая участникам найти свою любовь, уже несколько лет не состоит в романтических отношениях. Беседя с журналистами, звезда призналась, что сейчас все свои силы отдает работе и общению с внуками. Роза прокомментировала: «Я без ложной скромности хорошая мама, да и бабушка тоже замечательная. Мы с моими детьми и внуками очень дружны. У нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устраивать? Да мне на него элементарно жалко свою энергию расходовать. Лучше на внуков ее потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят. А чего дяде только не ждать». Как пишет Супер, Роза Сибитова планирует провести лето в привычном режиме, совмещая семейные заботы с работой. Она с теплотой рассказала, что внуки часто гостят у нее в имении. Именно так телеведущая называет свой дом. Кто знает, возможно, Роза еще поменяет свое мнение и найдет сама себе вторую половинку. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. www.radiojamfm.ru

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. При ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области есть погибшие. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, тело работника нашли в ходе ликвидации повреждений на заводе. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое, пишет РБК. Утром волгоградский губернатор сообщал о повреждениях на предприятии в Краснооктябрьском районе. Жилые дома повреждены не были. Днем Минобороны России отчиталось о перехвате 16 управляемых авиабомб и 3 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, российские военные сбили 511 беспилотников за сутки. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов. На ряде частных АЗС цены взлетели на десятки рублей, и автомобилисты готовы часами стоять на заправках «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти», пишет Е1, и публикует очереди с заправок на «Космонавтов» вблизи Веермола, на «Донбасской», «Бибеля», на «Академика Сахарова» и других. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках в области стал пропадать бензин, водители стали съезжаться на заправки с канистрами, при этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. Он продлится до воскресенья включительно. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения. Особенно пристальное внимание уделяется пьянству за рулем. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, не проезжали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не управляли автомобилем с тонировкой сверх нормы. Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях. Можно в дежурную часть по номеру 02 или 112. За пьяное вождение, напомню, грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. День молодежи сегодня широко отмечают в парке Маяковского в Екатеринбурге. Программа началась в 10 утра, завершится поздно вечером. С праздником свердловчан поздравили губернатор Паслер и мэр Алексей Орлов. На встрече с гостями праздника в парке мэр пошутил насчет мема 6-7. Предположил, что это автобусный маршрут, и пообещал добавить его в свой личный словарь молодежного сленга. Пишет портал 66 и напоминает о том, что фраза 6-7 была признана словом года по версии Dictionary.com. Но четкого значения она не имеет. По одной из версий, рэпер Скрилла в припеве его трека «Дуд-дуд» многократно повторяет 6-7. Михаил Муромов похвалил исполнение своей песни «Яблоки на снегу» Наташей Королевой, но отметил, что в одном месте она спела не ту нотку. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец». Артист назвал исполнение Наташи нарядным. Также Муромов рассказал, что песню в его исполнении раньше долгое время не брали на телевидении и радио, зато теперь просят только яблоки, цитирует артиста Лента.ру. Официальный доллар в выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Польза на авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему не хочет быть актрисой. Телеведущая призналась, что не рассматривает актерство как основную профессию, а потому не стремится чаще сниматься в кино. И на то есть вполне конкретные причины. Регина прокомментировала: «Меня смущают некоторые нюансы этой профессии. Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса». Тем не менее, Регина время от времени получает новые роли. Среди ее недавних актерских работ – «Любовь со второго взгляда» и «Елки-10». Ранее телеведущая поделилась личными размышлениями о давлении на женщин. Якобы они всегда должны быть сильными и всегда все успевать. Она отметила, что современный образ сильной, независимой и самореализованной женщины стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания. Ну а мы считаем, что Регина все-таки прекрасная телеведущая. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спрашиваю у тебя сегодня, чем ты украшаешь свое рабочее место. Ну и основная, конечно, масса – это картинки, фотографии домашних животных, да. Ну и какие-то маленькие легкие сувениры, которые привозятся из границы, дарят друзья, коллеги.
3: Леша написал: «Мой рабочий стол выглядит как выставка достижений народного хозяйства. Главный элемент – кружка-термос с надписью «Лучший босс». Рядом стоит фигурка Дарта Вейдера. Он помогает мне принимать сложные решения. Ну и куда же без запаса шоколадок под рукой? Украшение должно быть съедобным». Кстати, шоколадки – тема.
2: Это правда, нет, вообще что-то съедобное, когда украшают твое рабочее место, но хочется туда идти.
3: Что-то съедобное всегда украшение.
2: И покидать не хочется такое
3: не
2: рабочее
3: хочется.
2: Место. Василий написал: «Доброе утро, я украшаю рабочее место своим невозмутимым взглядом и отменным чувством юмора».
3: Ну, молодец.
2: Как тебе такое украшение?
3: Да, хорошо.
2: Мне нравится, когда есть коллеги, которые постоянно чем-нибудь угощают.
3: Да, мне тоже такие нравятся.
2: Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Юли. Пишет она следующее: «Я активно озеленяю пространство вокруг себя. Привезла в офис Диффенбахию Федю».
3: Федя! Классный.
2: «Который вырос выше меня, этот Федя, и другие маленькие растюшки. А еще на моем рабочем столе живет очаровательная полимерная жаба в короне». Ну, жаба, наверное, для того, чтобы приносила деньги и удачу. Обычно есть такие жабы. Но Диффенбахия Федя...
3: Это идеально, я считаю. Очень красиво.
2: Он или она, я не знаю, как правильно к нему обращаться.
3: Мальчик.
2: Да, это все-таки он нас покорил. Выше Юли вырос. Ну, мужчина.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она уточнила, что рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается. Он прибыл сюда накануне. Вечером встретился с Владимиром Путиным в резиденции российского президента на Валдае. Ранее Лукашенко заявил, что Россия – это гарант справедливости мироустройства и одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. В свою очередь, глава МИДа России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. В Екатеринбурге построят и расширят сразу три улицы в микрорайоне Совхозной между Вторчерметом и Солнечным. Проект планировки территории вынесен на общественное обсуждение, которое стартовали в пятницу 26 июня. Так предусмотрено строительство продолжения улицы Ротной на участке от Предельной до Городской. Работы разделят на два этапа. Кроме того, до четырех полос расширят улицу Городскую и Новую, пишет агентство ИАН. Напомню также, что мэр Орлов рассказал о том, что в понедельник утром откроют после капремонта Малышевский мост раньше срока. Развязку у Калины откроют в октябре. Полностью все работы на ней завершат до конца текущего года, пишет агентство ИАН. В Свердловскую область привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. Стали известны подробности вчерашнего летного инцидента в Пекине. Напомню, в самое высокое здание китайской столицы врезался легкомоторный самолет. У небоскреба China Dzun, 109 этажей, высота более 500 метров. Пилот погиб. Еще 13 человек пострадали в здании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации столичного района Чаоян, пишет Москва-24. Необычный тренд в мужских прическах назвали редакторы журнала Vogue. Небрежные укладки, напоминающие прическу панков Liberty Spikes или Шипы Свободы. На последних модных показах манекенщики появились с торчащими в разные стороны волосами. Также такие укладки похожи на прически героев аниме и аватаров из видеоигр 2000-х годов, отмечает Лента.ру. Подобные образы показали на шоу, например, бренды Dior и Prada. При этом в компании Prada отметили, что в современной интерпретации панковской прически шипы остаются, но теряют воинствующий подтекст. Стали более пластичными, удобными в носке и почти элегантными, цитирует экспертов агентства. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, в воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики, группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905. Jam.fm. И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ханна и Пашу сделали парные татуировки. Певица и продюсер решили устроить необычный подарок друг другу. Звезды сделали парные тату. Ханна тут же поделилась новостью с поклонниками. Она продемонстрировала им весь процесс в своем личном блоге. Девушка прокомментировала, цитирую: «Тату для меня – это всегда про смысл, про воспоминания, чувства, людей и моменты, которые хочется навсегда запомнить». На кадрах видно, как супруги крепко обнимаются. На местах, где руки мужа и жены касаются спины друг друга, у пары появились одинаковые звездочки. Как пишет Супер, для артистов это не просто рисунок, это настоящий символ их крепкой любви. Отмечу, что Паша и Ханна в браке уже более 10 лет. Пара познакомилась на конкурсе красоты в Турции, где Ханна одержала победу. У супругов подрастают две замечательные дочки. Молодцы! Это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. СКР возбудил уголовное дело после удара беспилотника по музею Самбекские высоты в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России. По уточненным данным, при ударе пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, в нем были посетители. Самбекские высоты – это музей, созданный на народные деньги в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. На месте происшествия работает следственно оперативная группа, передают вести. Скончался бывший глава Свердловска, благодаря которому в городе появилось метро, Юрий Новиков. Ему было 89 лет. Он руководил исполкомом Свердловского горсовета народных депутатов с 1988 по 1991 годы, сообщает Е1, ссылаясь на мэрию Екатеринбурга. Там отметили, что в городском бюджете при Новикове всегда предусматривались средства на строительство школ, детсадов и поликлиник, принимались решения о льготах для чернобыльцев, ветеранов-афганцев и инвалидов детства. Церемония прощания с Юрием Новиковым состоится в понедельник, 29 июня, в 11 утра в Доме прощания Вознесения. Похоронят бывшего главу города на Широкореченском кладбище. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов, пишет Е1. На ряде частных заправок цены взлетели на десятки рублей. Крупные сетевые заправки сохраняют цены. Е1 публикует очереди из заправок, в частности на Космонавтов вблизи Веермола, на Донбасской, Бебеля, на Академика Сахарова. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках стал пропадать бензин. Водители начали съезжаться на заправки с канистрами. При этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу бензина в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос, отмечает агентство. По факту смертельного отравления двух молодых людей на вечеринке в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СКР. Сообщается, что компания отмечала день рождения в коттедже в Солнечногорске. Один из гостей предложил попробовать белый порошок, после чего все потеряли сознание. 20-летняя девушка очнулась и вызвала скорую помощь. Но двое молодых людей уже были мертвы. Это воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» и боксер также из Брянска. 6 человек были госпитализированы. Предполагается, что отравившиеся вместо мефедрона употребили метадон, который им продали под видом первого вещества, пишет Рентару. Новую экранизацию легендарного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» намерен снять режиссер Сарик Андреасян. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, сейчас проект находится на стадии кастинга. Съемки картины стартуют летом 2027-го. Действие, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. Сарик Андреасян известен по лентам «Служебный роман. Наше время», «Непрощенный», «Гудбай, Америка» и многим другим. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14.20 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Фут больше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный. 0+.
3: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026/rules.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Зоя Фудс рассказала, за что полюбила Павла Деревянко. Возлюбленная актера призналась, что всю жизнь мечтала об отношениях с мужчиной старого склада. Повстречав Павла, она сразу поняла, что это тот самый человек. Как пишет Супер, она не относит Деревянко к разряду папочек. Несмотря на то, что супруг старше ее на 15 лет, Зоя считает эту разницу идеальной. Она прокомментировала: «Я всегда думала о том, что мне нужен такой мужчина, как я их называю, динозавры. Он вообще не папочка, он любит старую музыку, у него все такое простое, не особо ведет соцсети, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно. Меня это очень сильно привлекло». Павел Деревянко и Зоя Фудс познакомились с помощью соцсетей. Зоя увидела Павла в одном из сериалов и оставила комментарий под одной из фотографий. Актер сам написал девушке. Впервые об их романе заговорили 5 лет назад. Хорошо, когда такие романтические мечты сбываются. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, мы задаем.

0: как бы чух, и все. Mm-hmm. То есть тут смысл в чем? Мозг на секунду зависает, переключается, и позыв к чиху может пройти сам собой. Опять же, может. Maybe not, а maybe да. Тут вот как поможет или нет. Есть лингвистическая атака. Это быстро скажите вслух самое сложное слово, которое знаете, например, ваше превосходительство.
1: Так.
0: Ну, просто как пример там сложного слова. То есть достопримечательность. То есть что-то такое сложное, чтобы... Суть в чем? Отвлечение вашей мысли от вашего чиха.
1: Я, кстати, дополню, когда я, например, хочу чихнуть, я общаюсь с человеком, и я такая, ой, сейчас чихну. И как обычно, я не знаю, как это работает, я не чихаю.
0: Да,
1: я чувствую,
0: да,
1: что у меня там, ну, что-то чешется в носу, и сейчас вот это все произойдет. И как только я говорю фразу «сейчас чихну», не чихаю. Тоже рабочий лайфхак, забирайте.
0: А я люблю говорить так.
1: И ты чихаешь потом?
0: Нет, нет, когда человек вот уже, и я такой, будь здоров.
1: А, и заранее, так, что
0: да,
1: ли?
0: Чтобы он испытал вот этот подкат, и потом ничего не произошло. И значит, отмазки для окружающих, если все-таки это уже произошло, если вы, например, в библиотеке, извиняюсь, это был звуковой сигнал о том, что лектор сказал действительно гениальную мысль. Это как, знаешь, вот фейерверк твоего внутреннего мира. Вот можно так поделиться?
1: Интерпретировать, главное, правильно ситуацию и выкрутиться.
0: Да, мне больше всего нравится это универсальный ответ вопрос. То есть, когда вы уже чихнули, просто посмотрите на всех с таким, знаете, ну, невозмутимым лицом и скажите, что-то не так. То есть, что-то не так.
1: Высокомерно так чуть-чуть. Что-то я не так сделала.
0: Что-то не так. И для меня это вообще всегда работает, когда, да, вот мы с Яной обсуждали вопрос по поводу того, что у нее стоит ее фотография, ну, на заставке телефона, и кто-то единоразу сказал о том, что это как самовлюбленный человек. Вот, да. И тут...
1: Ну, просто я такое слышала, что правда так люди говорят.
0: Ну, допустим так, вопрос-то, понимаешь, вот тебе, что-то не так,
1: да, и
0: все.
1: Что?
0: Вот, вообще работает.
1: А это как в атаку идти. Нападают, да? И ты нападай в ответ.
0: Действительно, поэтому...
1: А по поводу чихания, все мы люди, и даже если вы чихнете, но хороший воспитанный человек скажет вам «будь здоров».
0: Да, опять же, если вы любите залпом, то тогда, ну, по три, по четыре кто-то...
1: «Будь здоров», да.
0: Выдает, да. Скажите, это просто человеческий салют.
2: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
3: По будням с 5 вечера на Джем FM.
2: Музыка.
3: На Джем FM.
2: Настроение.
3: На Джем FM.
2: Музыка и хорошее настроение. На Джем FM.
3: Джем FM.
4: А любовь

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетовс, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетовс – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, в воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Рем FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Том Холланд раскрыл прозвище Зендеи. Актер случайным образом раскрыл, как называет свою возлюбленную. Недавно многими любимый голливудский дуэт заметили на ковровой дорожке. На премьере фильма «Человек-паук. Новый день» Том, пока Зендея давала интервью, решил окликнуть актрису. Поклонников удивило то, что они услышали не привычное Зи, а Мари. Таким образом, стало ясно, что второе имя звезды стало для Тома чем-то родным. Фанаты назвали этот момент трепетным и нежным. Они прокомментировали: «Как же это мило! Они такие классные, что мы даже не можем описать насколько! Очень гармоничная и светлая пара! Желаем им счастья!» Как пишет People, недавно Том подтвердил, что женился на Зендее. Полное имя девушки – Зендея Мари Штермер Колман. Действительно, очень даже мило. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, а этой ночью и завтра днем 14.20, тепла. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Бенни Бланко шокировал поклонников своей прической. Муж Селены Гомес снова навел суеты в интернете. На этот раз продюсер выделился не своим поведением или отношением к супруге, а новым внешним видом. Мужчина побрил половину головы. Продюсер стал гостем одного из шоу, в котором вместе со своим приятелем обсуждал других медийных персон. Все, как обычно, веселились. Удивительно, но команда никак не обыграла перевоплощение Бенни. Никто не проронил ни шутки. Чего не скажешь о хейтерах. Как пишет Супер, одни гадали, настоящая ли это стрижка. Другие предположили, что на голове продюсера парик. Некоторые пользователи отметили, что им очень жаль Селену, хотя, возможно, для нее это уже в норме вещей. Напомню, что ранее пару хейтили за то, что Гомес целовала грязные ноги Бенни Бланко. Да уж, странная парочка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Роза Сибитова прокомментировала свою личную жизнь. Ведущая известного телешоу, помогающая участникам найти свою любовь, уже несколько лет не состоит в романтических отношениях. Беседе с журналистами звезда призналась, что сейчас все свои силы отдает работе и общению с внуками. Роза прокомментировала: «Я без ложной скромности хорошая мама, да и бабушка тоже замечательная. Мы с моими детьми и внуками очень дружны. У нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устраивать? Да мне на него элементарно жалко свою энергию расходовать. Лучше на внуков ее потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят. А чего дяде только не ждать». Как пишет Супер, Роза Сибитова планирует провести лето в привычном режиме, совмещая семейные заботы с работой. Она с теплотой рассказала, что внуки часто гостят у нее в имении. Именно так телеведущая называет свой дом. Кто знает, возможно, Роза еще поменяет свое мнение и найдет сама себе вторую половинку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20, тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: бы поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему не хочет быть актрисой. Телеведущая призналась, что не рассматривает актерство как основную профессию, а потому не стремится чаще сниматься в кино. И на то есть вполне конкретные причины. Регина прокомментировала: «Меня смущают некоторые нюансы этой профессии. Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса». Тем не менее, Регина время от времени получает новые роли. Среди ее недавних актерских работ – «Любовь со второго взгляда» и «Елки-10». Ранее телеведущая поделилась личными размышлениями о давлении на женщин. Якобы они всегда должны быть сильными и всегда все успевать. Она отметила, что современный образ сильной, независимой и самореализованной женщины стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания. Ну а мы считаем, что Регина все-таки прекрасная телеведущая. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 28 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 14-20 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Хвоста 102.5.
1: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Ближе, ближе.